речь, розумеч, домой цыч, домой спич, пшесту нуц, ноцы муц, заса клеп, шец дале муц, доеч вуйка вусутай, туйш любым стайне руку дай, них ту вопстач нем же сам, наш свитны крайне свитарай, на ты бепак можу тварич, ты ми деш в шмятку даришь, шитко штош ми показа, хай штуе моя се, бира.